во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

Новый хит на радио Hit FM. Год 2009. Touch. Basic Element. You. Right now.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Ученые создают множество технологий для нашего удобства, однако многие технические решения вредят окружающей среде. Так недавно ученые из Китая выяснили, что работающие ночью уличные фонари вредят природе. Специалисты отметили, что искусственное освещение по ночам нарушает циркадные ритмы и экосистемы по всему миру, что отражается на растениях, которые зависят от дневного света. Оказалось, что высокий уровень искусственного света ночью делает листья деревьев жестче, из-за чего насекомым становится сложнее их поедать, и в конечном итоге это ставит под угрозу городские пищевые цепи. Как именно можно решить эту проблему, ученые пока не знают, но кажется, сокращение потребления электроэнергии по всему миру может помочь уберечь планету от большинства проблем. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на хит

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. I am

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Большинство людей уверены, что наличие пальмового масла в продуктах обязательно навредит здоровью. Однако, по словам датских ученых, пальмовое масло при умеренном употреблении не опаснее других растительных жиров. Необходимо помнить, что есть два типа пальмового масла. Нерафинированное, которое получают из свежих плодов, и оно содержит множество полезных жиров, и рафинированное, в составе которого меньше питательных веществ, и именно его широко используют в пищевой промышленности. Чтобы не вредить здоровью, медики рекомендуют внимательнее читать упаковку товара и помнить, что насыщенные жиры можно найти в мясе или же молочных продуктах. И важнее всего это сбалансированный рацион, а периодическое употребление продуктов с пальмовым маслом не представляет опасности. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: News. Нейросети. Мы все чаще доверяем поиск и анализ важной информации нейросетям, а иногда и опасаемся, что они могут занять наши рабочие места. Пока волноваться не стоит. Один стартап из Америки, занимающийся исследованием систем искусственного интеллекта, провел небольшой эксперимент, собрав 4 мощных популярных чат-бота и дав им задание провести вечный радиоэфир в условиях ограниченного бюджета и поиска спонсоров. Провалились в итоге все. И хотя один из них все же смог найти спонсора, все нейросети начали вести бессмысленную деятельность, хоть и в своей уникальной манере. Так что восстание машин откладывается, надеемся, надолго. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Помогают ли фитнес-резинки привести тело в порядок? По словам столичных медиков, упражнения с карманным тренажером помогают ускорить обмен веществ, что приводит к похудению, поскольку во время тренировок с фитнес-резинками вы эффективно нагружаете мышцы. У вас ускоряется метаболизм и повышается общий расход калорий во время тренировки и после нее. Помимо этого, фитнес-резинки отлично дополняют привычные для вас кардионагрузки. Самое главное – не забывать правильно питаться и грамотно сочетать фитнес-резинки с другими видами активности. Так что пока одни тренеры спорят между собой об эффективности мини-тренажера, мы же вам рекомендуем просто начать тренироваться, ведь движение – это жизнь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: BBRXA Fateless New Religion.
1: Первое место.
2: Alan Walker Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиши, радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие вы наши. Как же мы скучали без вас все выходные с Адамовым. И вот, наконец-то, наступил лайтовый понедельник, когда мы можем порадовать вас денежными пополнениями.
0: Более того, мы будем это делать сегодня с утра и до самого вечера. Ну, как мы, я имею в виду радио Хит ФМ. Мы-то с Терешковой пока ближайшие 3 часа будем баловать вас.
1: Да-да-да. А потом надо остановиться, сами понимаете, нам тоже нужно
0: напечатать новые, в конце концов.
1: Да-да-да. И вот, как обычно, мы лайтовый понедельник, разыгрываем деньги, они 3000 рублей на кону, и достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 25-м по счету, сегодня 25 мая. Ну, тут вообще просто совпадение, не думаю. Всемирный день футбола отмечается.
0: Да ты ж, боже мой. Ребята.
1: Что вчера-то было?
0: Мое поздравление. Фанаты Спартака. Я фанат Спартака, поэтому тоже принимаю поздравления. Вчера взяли кубок. Кубок
1: вот вообще...
0: взяли и разбили. Но все-таки взяли все равно.
1: Ну, главное, что да, выиграли. Я думаю, что все фанаты просто в шоке и счастливы.
0: Согласен.
1: Ну, давай кодовое слово. Вот что-то из футбольного мира.
0: Из футбольного мира. Давайте так. Гол.
1: Давай.
0: На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7:08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро. У нас тут лайтовый понедельник, день, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера. Сделаем это с удовольствием.
2: Прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Точнее, какие очередные? Первые 3000 рублей за сегодня.
1: Сегодня, да.
2: Да. А что надо было сделать? Нужно было отправить пароль «Гол» в честь Всемирного дня футбола. Вот отправить «Гол» и, значит, оказаться, секундочку, 25-м по счету. 25-е число сегодня. Вот.
1: И кто же выполнил все условия?
2: Этого раунда становится Юлия, поселок с красивым названием Залари. Юль, привет.
3: Добрый день.
2: Как настроение с утра пораньше?
3: Все отлично. Ребята, вы сделали мой день.
2: Смотри, тогда в таком... Смотри, когда футболистам радуются, они кричат «Гол!» Вот смотри, сейчас на счет раз, два, три. Какой был пароль?
1: Гол! Я помогла. Что?
2: Выйди и зайди нормально. Раз, два, три. Какой был пароль?
3: Гол!
2: Давайте третьего.
1: Да хватит
2: уже. Шучу я. Молодец, Юль.
1: Поздравляю.
2: Отличное настроение. Юль, передавай приветы.
3: Спасибо, ребята, большое. Всем огромный привет. Огромный привет Иркутской области, моему любимому поселку Залари и моей любимой подруге Зинульке, которая живет в Москве. Я надеюсь, что ты уже проснулась.
2: Юль,
3: слушаешь меня.
2: Юля, а вот скажи, смотри, вот мы, допустим, собрались приехать туда. Вот. Прям самая главная, самая красивая достопримечательность у вас какая?
3: У нас все красивое, и любое место можно считать достопримечательностью. Просто задохнетесь от этого чистого, прекрасного воздуха и от видов, которые располагаются вокруг.
2: Юль, надо было говорить «я». Не я, в смысле, а ты должна была сказать.
3: В следующий раз так и отвечу.
2: Вот, смотри, значит, выиграет еще раз. Спасибо.
1: Практически пригласил нас в гости.
2: Да. Продолжаем разыгрывать деньги. Ребята, напоминаю, это и есть лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ будем разыгрывать денежки. Вот совсем скоро очередные 3000 рублей кто-то из вас заберет. Но подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Сегодня у нас упражнение, которое для суеверных делать нельзя.
2: Почему?
1: Так, суеверным не стоит им заниматься.
2: Перешагиваешь когда?
1: Перешагиваешь. Ты там просто через тебя скачет.
2: Да, а то не вырасту, но видишь, потому что уже выросла, поэтому не страшно. Итак, дорогие спортсмены, у нас упражнение называется «Пламя». Я его выполняю не одна, вместе со своей подругой, очень спортивной девушкой. Что происходит вообще в этом видео? Я встаю в планку на предплечье. Все, тело в одну линию, ягодицы сжимаю, пресс прям вот горит сильный, то есть пузик отпускать вниз до пола не надо. Нужно его как раз собрать. Да, именно. Все, вот эта линия такая прямая, ничего сверху не торчит, взгляд перед собой. Второй человек прыгает через ваши ноги. Ну, тут надо очень аккуратно, прыгать можно по-разному, ну, сначала с одной ноги, потом вторая идет следом, либо двумя ногами, но тут уже есть риски, поэтому будьте аккуратны. В целом, как бы один человек выполняет кардио, который прыгает.
1: Второй планку.
2: Второй планку. У него вот пресс и кор работают.
1: Выглядит так, как будто ты вот человек, который прыгает, он вот он много воды выпил, а ты перед входом в уборную в планку встал, и он ждет, когда ты закончишь.
2: Кстати, да.
1: Вот, заходите в нашу группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть группа в мессенджере Max, можно там тоже посмотреть. В общем, легкой, качественной тренировки вам.

0: «Лайтовые деньги» в «Лайтовый понедельник» на радио «Хит-ФМ».
1: 7 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Это и называется «Лайтовый понедельник».
2: День, когда вам легко в финансовом смысле, да? 3000 рублей здесь снова на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в личные сообщения в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. Кажется, 25-м по счету.
1: Так.
2: Сегодня 25 мая. Вот. Я тут посмотрела. Оказывается, сегодня день полотенца.
1: День полотенца.
2: Вот если выбирать из всех, которые ты знаешь, там, пляжное полотенце, банное полотенце, ванное полотенце, какие они там еще бывают, которые на кухне, вот это полотенце. Ты вот какое уважаешь больше всего?
1: Уважаешь.
2: Ты какое полотенце уважаешь?
1: Я тебе так скажу, за всех мужчин отвечу. У нас одно полотенце для всего этого, понимаешь? Вот, ну, правда.
2: Правда?
1: Ну да, ну это честно.
2: Ну вообще.
1: У меня вот, чтобы ты понимала, на сушилке в ванной висит два полотенца. Маленькое и большое, все.
2: Маленькое, а на кухне?
1: Маленькое для лица. У меня кухни нет. У меня маленькое для лица, большое для тела, все.
2: Ладно. Так вот, в честь этого великого праздника я и предлагаю... Да, я и предлагаю пароль придумать. Давай так. Пляжное полотенце.
1: Пляжное...
2: У нас же все-таки лето.
1: Пляжное полотенце. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДВМ.
1: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник у всех.
2: Прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Нужно было отправить нам кодовое слово «пляжное полотенце». Вот, и оказаться 25-м по счету, тоже 25-е число. Итак, победителем этого раунда становится Данил. Город Набережные Челны. Привет.
3: Да, здравствуйте.
2: Так, смотри, у нас сейчас тут спор был, и мы пытаемся разобраться теперь. Нужна твоя помощь, а твоя пояснительная бригада. Смотри, есть Даня, Даниил и Данил. Это три разных имени или это все одно и то же?
3: Ну, кто как.
2: Не, ну давай, как вот заведено?
3: Ну, заведено как бы Даниил.
2: Даниил, это общее имя, правильно?
1: А еще же есть, да, Данила.
2: Да. А Данила?
3: Ну, Данилов простонародье.
2: Простонародье. То есть все это одно имя, правильно я тебе говорю?
3: Да, да.
1: Ух ты! Это как вот Наталья, Наталья.
2: Сейчас тебе прилетит. Мне уже прилетело за Наталью и Наталью. Тогда Мария и Марина туда же.
1: Ну, мы тебя поздравляем!
2: 3000 рублей отправляется прямо сейчас тебе на счет, Дань. Передавай приветы.
3: Ну, передаю всем коллегам своим, супруге,
2: детям.
3: Ребенку.
1: Как негромко, знаешь.
2: Нет, ты, не, подожди.
1: Сильно никому не передаю.
2: Сейчас было вот это. Детям. Ребенку. И отдельно. Ребенку.
1: Ого-го.
2: Пу-пу-пу. Слушай, ты думаешь, 3000 хватит сейчас вот загладить это все?
3: Будем работать дальше.
1: Ну, а что делать?
2: Будущим детям.
1: Главное, положительный настрой.
2: Ладно, Даня, конечно, потрясающий человек. Дань, мы тебе желаем легкого лайтового понедельника. Всей России желаем такого же лайтового понедельника. Мы продолжаем разыгрывать деньги. Напоминаю, с утра и до самого вечера мы это делаем в эфире радио Хит ФМ. Совсем скоро будут разыграны очередные 3000 рублей. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых камер.
7: ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Галя! У нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM. 7:44 в Москве. Всем доброе утро.
1: Вот. Доброе утро, друзья.
0: У нас сегодня лайтовый понедельник. И мы сегодня, знаете что, мы решили поговорить еще же помимо того, что денежки деньгами, вот, но ведь о красивом хочется поговорить.
1: Ой, это мы тоже любим. Давай.
0: Тем более, что, знаете ли, спорт тут подъехал. Спорт и красиво. В общем, жить нужно так, что в честь тебя цветы называли. Да, Дэвиду Бекхэму посвятили новый сорт нежно-розовой розы.
1: Вау! А правда?
0: Ну так. В честь...
1: А он похож на розу.
0: Дело в том, что это все в честь его вклада в спорт и благотворительность. Вот.
1: Угу.
0: Естественно, он увидел, когда этот цветочек, он сказал, говорит, я хочу себе такой же. Не в смысле подарите мне букет, а в смысле рассаду дайте. Он будет у себя выращивать тоже. Самое важное, что каждая копеечка с продажи этого кустового сорта роз пойдет в благотворительность. Вот.
1: Классная идея.
0: Выводили этот цветок 8 лет. Вот, я вам скажу честно.
1: Интересно как?
0: Очень красивый цветок. Правда, я не знаю, почему они его называют нежно-розовый, когда он белый, но...
1: Я думаю, там такая маленькая нотка розового есть.
0: Нет.
1: То есть, вроде не белый, но чуть. Ну ты же на картинке смотришь. Они же не зря его назвали розовым.
0: Ты думаешь, стебель внизу розовый.
1: Ну что-то там розовое
0: есть.
1: Может быть.
0: В общем, зайдите в наш мессенджер Макс, в группу Hit FM там, и посмотрите, как выглядит этот цветок. Ну и, конечно, счастливое лицо Дэвида Бекхэма, который только узнал, сидя на корточках, что в честь него розы назвали.
1: Знаешь, сразу так цветов захотел.
0: Вообще, кстати, я знаешь, о чем подумал? Ты представляешь, какой уровень уже легендарности у тебя, что в честь тебя цветы называют? Я подумал, вот если бы мы до такого уровня докатились, вот в честь... Какие бы цветы можно было бы вот вывести в честь нас?
1: Ромашки.
0: Это в честь тебя?
1: Ну, нас двоих. Нашего утреннего шоу.
0: А,
1: ну,
0: вот так?
1: Да, ромашка, она такая, она прикольная,
0: а
1: веселая.
0: Что мне делать с моей шуткой теперь?
1: Не знаю, а ты думала, что мы одуванчики?
0: Фикус и кактус.

0: Реклама.
1: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Ну все, началось! Пора бежать!
5: Что началось? Куда бежать?
4: За новым кроссовером Jayco J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре Корс Калуга на Зерновой, 28.
5: Новый Jayco J6. Готов к приключениям.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
7: Окошки.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу, здесь будите Айлиш.
1: Здесь счастье и успех, и финансовое благополучие.
0: Это да. Напоминаю, с утра и до самого вечера мы разыгрываем деньги. Это и есть лайтовый понедельник.
1: 3000 рублей здесь на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. Я, кажется, 25-м по счету. Сегодня 25 мая.
0: Да.
1: Мы тут узнали, что, оказывается, в этот прекрасный денечек отмечает день рождения очень крутой, классный актер. Честно, я восхищаюсь его харизмой и внешностью. Она очень необычная. Киллиан Мерфи! Happy
0: это
1: birthday.
0: Да, Киллиан Мерфи, это легенда уже, конечно.
1: Ну, и вспоминая его самый такой нашумевший сериал. Ну,
0: самая главная роль
1: «Острые
0: его,
1: козырьки».
0: Конечно.
1: Вот давай пароль оттуда.
0: Давай, знаешь, какой сделаем пароль? Я сейчас вспомнил. Там есть такая фраза. Ты смотрел фильм вообще?
1: Не-не-не.
0: Там есть фраза, когда что-то происходит такое, знаешь, типа бандитское. Ну, они там бандиты. Бандитское. Они говорят «Именем острых козырьков».
1: Вот. Ого.
0: Давай такой пароль сделаем.
1: Давай.
0: «Именем острых козырьков». На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8.08 в Москве. Это лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ. С утра до самого вечера мы разыгрываем деньги.
2: И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Нужно было отправить пароль. Сегодня день рождения Киллиана Мёрфи. И в честь этого мы придумали такой пароль именем Острых Козырьков. Вот так вот.
1: Класс.
2: Надо было отправить нам в мессенджер Макс и оказаться 25-м по счету. Этим самым человеком оказался Андрей, город Барнаул. Андрей, привет.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну давай задам банальный вопрос. Смотрел ли ты этот прекрасный сериал «Острые козырьки»?
3: К сожалению, нет. Наслышан, но смотреть не смотрел.
1: Очень, в моем лагере.
2: Очень рекомендую. Ваш лагерь, хорошо. Ты «Бригаду» смотрел?
3: Я смотрел с Леоном Верши другой фильм.
2: Чой?
1: Какой?
3: Про время.
1: А, все, поняла. Там еще Джастин Тимберлейк. Да.
2: О чем речь идет?
1: Я просто смотрел другой фильм с ним.
2: Вот оно что. Ну хорошо, посмотри «Острые козырьки» теперь. Вот, ладно. Раз, два, три, 3000 рублей прямо сейчас отправляются тебе на счет. Мы тебя с этим поздравляем, Андрей.
1: Ура!
2: Вот, передавай приветы.
3: Я хочу передать привет всем, кто меня знает, кем меня слышит. Наконец у нас наладилась погода, идет делать потепление.
2: Погода хорошая, да.
3: Скоро лето.
1: Уставший Андрюха.
2: Он устал от этого ждать. Лето, понимаешь?
1: Да, согласна.
2: Сижу, жду у подъезда, да, все не
1: идет. Прям недельку потерпите, все, хорошо.
2: Так, ребят, продолжается лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ мы разыгрываем денежки. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.

0: параметрам.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/period. 0+.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: ОК представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Сегодня поговорим о границах в комментариях. О том, наш хит-гайд будет посвящен тому, как себя правильно подавать и вообще правила комментирования постов.
1: Ага, это когда очень хочется.
2: Очень хочется, иногда не надо. Вот смотрите, не забывайте, что за каждым ником скрывается живой человек со своими мыслями и чувствами. Это вообще в первую очередь надо понимать, когда вы хотите прокомментировать что-то.
1: Да-да-да.
2: Дальше. Спор, конечно, это круто. Но с правилами. Можно не соглашаться, это нормально. Но важно вести диалог так, чтобы не превращать его в бой.
1: Ну, не оскорблять.
2: Конечно. Если кто-то пишет о переживаниях или мнениях, не надо отвечать сразу и отвергать их сразу. Знаешь, там есть люди такие, типа, фу! Обесценивать, грубо говоря. Лучше просто напишите, что вы понимаете человека, что вы тоже можете какие-то там проходили этот путь, если проходили.
1: Ну да.
2: А если нет, тогда тем более, что там комментировать. Вот. А если, грубо говоря, у вас есть желание пошутить, надо всегда помнить, что смешно, это может быть только для вас. Вот. Это может быть другого человека, это может шутка оскорбить.
1: Не обижайте, поэт.
2: Да, кстати, поэтому обидеть, кажется. Вот. Ну и последнее, это когда эмоции накрывают. Вот, знаешь, бывает такое, у меня такое часто бывает. Я листаю, такой.
1: О, да, я вижу часто твои комментарии.
2: Я как раз не комментирую ничего вообще. Делаю паузу. Вот.
1: Это надо, не я.
2: Подумайте, что именно вы хотите сказать, а главное, зачем вы это хотите сказать. Потому что смысл просто так пулять недовольствами и еще все скабрезностями я не вижу. Вот. Лучше написать позже, чем отправить импульсивное сообщение, которое может разжечь какой-то конфликт. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем отправить. И самое главное, еще тоже надо понимать, что вы же все взрослые люди, вы где-то работаете. Вот. Поэтому вы же являетесь частью какой-то структуры.
1: Вас, если что, найдут?
2: Нет, не просто по факту, там же схема какая в соцсетях? Ты комментируешь, другие это видят потом. Вот, у них вылезают эти посты обязательно. Вот. Поэтому, либо, знаете как, либо хорошо, либо никак. Вот так я бы сказал. Будет

0: 15 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
1: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Продолжается лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываем денежки.
2: И сейчас сделаем это снова. Ой, как хорошо сразу становится. Вы себе не представляете вот эти ощущения, когда ты кому-то делаешь такой подарок рано утром. 3000 рублей достанутся тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. И окажется 25-м по счету. Сегодня 25 мая. Парам-парам-пам. Очень хороший день.
1: Смотри, вот и все.
2: Вот и все, да, вот и поговорили. Ну, на самом деле, есть еще дни рождения, которые можно отметить. Есть такой потрясающий актер Иэн Маккеллен. Ты его 100% видел и знаешь, он во всех «Властелинах колец» снимался, вот этот старец, который...
1: Тот самый старец.
2: Да.
1: Как я отыграл сейчас, как будто смотрел. Нежданное путешествие же точно. Хоббит, который...
2: Нет, не, он не хоббит играл.
1: Нет, я знаю, что он старец, я только что это сказал.
2: Очень крутой, и мы поздравляем. Ну и давай, раз уж у нас все-таки он известен по «Властелину колец», вот это и будет паролем. «Властелин колец».
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 8:34 в Москве. Деньги готовы к раздаче. Адамов, заряжай.
2: Автомат денежный, да?
1: Да,
2: хорошо.
1: Фейерверк.
2: Лайтовый понедельник в самом разгаре. Вот, разыгрываем деньги. Прямо сейчас кто-то из вас получит 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Властелин колец» нам в Макс по номеру 8-925-007-1074 оказаться 25-м по счету. И этим человеком оказалась Елена, город Вологда. Леночка, привет.
1: Приветы.
3: Привет.
2: Ленусь,
3: привет, привет.
2: Ленусь, смотри, вот я сейчас хочу, чтобы ты подняла свои руки вот так вот вверх, посмотрела на ладони свои, на пальцы, и сказала, про какой из колец ты можешь сказать «моя прелесть».
3: Про серебряное.
2: Это какая-то история есть или нет? Или это просто красивое кольцо?
3: Нет, просто любимое кольцо.
2: А ты, вот ты как я тоже серебро только любишь, да? Не золото.
3: Да.
1: Я бы любила и золото, если бы оно было.
2: Потому что ты понимаешь, что ты цыганка, а мы сороки, понимаешь? Вот разница вот в чем. Так, ладно. Ленусь, ну прям сейчас визжи, 3000 рублей летят к тебе. Поздравляем тебя. Привет, и давай.
3: Спасибо большое. Я хочу передать привет своему любимому городу Вологда, передать своему заводу и моей любимой коллеге Любе, с которой мы слушаем Хит ФМ. Вот,
2: прекрасно.
1: Круто, круто. Получается, коллега не выигрывала деньги еще.
2: Мне кажется, они вместе выиграли. Бывал я в Вологде, потрясающий, очень уютный город, небольшой, но мне прям очень понравилось там. Но это было, правда, очень давно. Надеюсь, когда-нибудь еще появлюсь. Лен, мы тебе желаем лайтового понедельника всем-всем вам, особенно тем, кто рядом с Леной. Радуйтесь, у нее есть деньги теперь. Вот, лайтовый понедельник продолжается, напоминаю, с утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ разыгрываются они. Вот, не упустите возможность стать чуточку богаче. Подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1778-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.45 в Москве. Всем приветики.
2: Слушайте, ну все гениальное просто. Все гениальное просто. И вот тому подтверждение. Нам тут представили куртку для авиаперелета, в которой можно сложить вещи, не доплачивая за багаж. Куртка превращается в сумку. Там предусмотрено более 16 карманов. Все водонепроницаемые. Это если сумка вспотела. Вот. Все это разного размера. Вот. Сумка в итоге выглядит очень стильно. Вообще, в целом, куртка очень такой пуховичок.
1: Так ты приходишь в самолет в куртке или ты приходишь в самолет с сумкой?
2: Ты, это как тебе нравится. Ты можешь прийти с сумкой, тебе говорят, у вас перевес, ты такой сразу ее в куртку. Это вообще-то куртка. Такое, на улице,
1: с кармашками такими большими.
2: На улице вообще-то плюс 25, знаете ли. А вдруг?
1: А вдруг будет холодно?
2: Да, у нас погода в России откроют. Погода непредсказуемая. Может и снег выпустить. Ну, в общем, выглядит это очень стильно, на самом деле. Прикольно. Я сталкивался с такими вещами, когда ты реально же начинаешь вот это вот, начинают мозги делать тебе.
3: У вас вообще-то не помещается в калибратор сумка.
2: И ты такой, ну, начинается. И начинаешь вот это все по карманам раскладывать. Вот, и ты потом идешь, вот это непонятно, что у тебя там йогурт, и еще что-то там лежит в кармане. Ты ползешь, это все тащишь. Ну, йогурт, ладно, это я так. Мыло.
1: А куртка симпатичная, стильная?
2: Куртка, я же говорю, да, куртка стильная.
1: Ну, класс.
2: Очень красивая. На самом деле, без шуток.
1: Это идея.
2: Я залил в Messenger Max, в группу, посмотрите, как выглядит эта куртка. Вот. Я еще, знаешь, я думаю, продолжайте дальше, сделайте шорты такие.
1: Или штаны.
2: Штаны, да, прошу, пожалуйста. Штаны, причем такие.
1: Знаешь, еще спальник.
2: Знаете, такие штаны, на котором магнитится все. То есть ты там пауэрбэнк, часы, все примагнитил, пошел.
1: О, это прикольно.
2: Только изнутри, чтобы не смущать людей. Вот.

0: спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
7: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Ну все, началось! Пора бежать!
10: Что началось? Куда бежать?
9: За новым кроссовером Jayco J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре Корс Калуга на Зерновой 28.
10: Новый Jayco J6. Готов к приключениям.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Айлиш
1: на радио Хит ФМ.
2: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Айлиш, радио Хит ФМ.
3: Доброе утро, друзья. Лайтовый понедельник, день, с которого все начинается, вся неделя. А у нас она теплая, предлетняя, очень классная. И в этом часе обсуждаем тему, совершенно не связанную с летом, между прочим, но связанную со всеми нами.
2: Так, какой навык нужно преподавать в школе?
3: Вот да.
2: Вы сейчас, ребята,
3: с высоты своего птичьего полета.
2: Во-первых, смотрите.
3: Родительского. Можете на эту тему порассуждать.
2: А мне вот сейчас как сказать? Со стороны... сегодня же день душных. Вот, со стороны душного человека или со стороны просто человека?
3: Нет. Ну, тут как тебе нравится.
2: Ну,
3: со стороны веселого человека.
2: Ты сама направишь, в какую сторону я ушел. Вот смотри, я бы хотел, чтобы преподавали этикет в школах. Вот прям этикет, воспитание.
3: Тоже
2: потому что
3: надо.
2: Половина родителей, к сожалению, не знает, что это такое. Вот. А в школе надо, чтобы прям вот рассказывали, как себя вести там, как вот за столом, как то-то, когда можно, когда нельзя.
3: Ну, или в крайнем случае твои хит-гайды слушали.
2: Я уже устал это делать. Сколько можно? Я делал. Кому я это все делаю?
3: Вас много, я один.
2: Как в песок все просто. Вас много, я один, да. Ну вот. И вот это первое. Второй момент. Я искренне сейчас скажу. Я считаю, что надо делать урок не информатика, как она была в школах, да, а цифровая грамотность, раз, и отдельно вместо, вот смотрите, есть обычная физкультура, киберфизкультура, то есть когда вы играете во всякие игры, соревнования устраиваете.
3: Ну, а вообще нашим слушателям мы предлагаем как какие-то такие реально значимые вещи нам попредлагать.
2: А я что, нереально значимые сейчас назвал?
3: Ну, и придумать что-нибудь, возможно, вы считаете, что именно этот человеческий навык вот прям просто необходим в школах.
2: Совершенно верно. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс 8 925 007 1074, либо в Макс в группе Хит ФМ. Ждем.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Какой навык нужно преподавать в школах? Такая у нас сегодня тема часа для обсуждения.
2: Вот от Михаила пришло. Новый предмет – бесполезность нытья. У меня трое детей.
1: Что?
2: Уже их этому обучаю. Да, да, действительно.
1: Не работает из этой серии, что ли?
2: Да, да.
1: Так, Кристина пишет. Кстати, она написала на полном серьезе, что нужно навык готовки еды. Так, Кристина, технология такой была. Я не знаю, сейчас есть, нет, труд?
2: Труд. Там. Ну, там немного, конечно, мы
1: подожди, вот у тебя дети ходят, у тебя дочка такой предмет у нее есть?
2: Нет.
1: Нет? Вот, видите, значит, все-таки Кристина права, надо готовить.
2: Раушан написала, нужно преподавать уроки жизни, разбираться в квартирной плате, куда обращаться, если прорвало трубу, как отличить реального газовика от мошенника, права и обязанности каждого человека. Ну, это все, конечно, нужно. Мне кажется, даже для взрослых.
1: Вот, до слова.
2: Надо во взрослую школу тоже это.
1: До слова права, я считаю, все вот это надо было, конечно, надо. И действительно, правда, потому что, давайте вспомним, мы на занятиях, тот же труд, да, делали табуретки кому-то, вот, и эти защелки кому-то, не знаю кому, вот. И суть в том, что нас не учили разбираться с водопроводом. Я взрослый человек, я по фиксикам это все узнал.
2: Ну да, какие-то бытовые дела.
1: А когда приходит сантехник, он же всегда, он же не просто приходит молча и говорит, смотрите, я вам сейчас объясню, смотрите, что. Он же всегда приходит с таким видом, о, кто это у вас тут?
2: И он всегда хочет прийти второй раз.
1: Стройте новый дом.
2: Сходу.
1: Если я, он не хочет прийти второй раз. Он такой, знаете что, Артемий, я первый-то не хотел к вам раз идти, второй тем более не захочу.
2: Давайте поразмышляем на эту тему, какой навык нужно срочно ввести в школьную программу.
1: Да, свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Там же в Максе есть группа еще Хит FM, туда тоже можно написать.
0: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:16 в Москве. Мы сегодня обсуждаем, какой навык надо срочно начать преподавать в школах.
2: Еще один русский язык, пишет нам Александр.
1: Тут с одним-то справиться не могут.
2: А то ничего не понимают по нему.
1: Вообще, я бы, кстати, знаете, еще бы ввел, что вот, точнее, не ввел бы, а скорректировал. Поправьте меня, если сейчас так уже есть. Литературу, но преподавал бы не с точки зрения, что иди учи стих, а объяснял бы красоту речи в литературе, в знаменитых произведениях. Почему мы их должны ценить? Потому что там красота же речи, мысли, слов.
2: Вячеслав написал: мне уже 52 года, я относительно недавно узнал, как правильно питаться, что воду нужно пить только перед едой, ложиться спать нужно до 11, и многие другие мелочи, очень влияющие на здоровье, и это нас надо знать всем людям с детства. Согласна, подписываюсь.
1: Ну подождите секундочку, я сейчас тоже душного включу, а в садике вам что, не говорили, что ешь морковку, она для зрения полезна? Или вы думали, что морковка так себе продукт?
2: Ну тут не только про морковку.
1: Ну я понимаю, я образно говорю. Кристина пишет: нужно преподавать громко говорить в автобусе, на какой остановке выходить, потому что некоторые дети боятся сказать и проезжают остановку свою. А, ужас. Это вот эти вот знаменитые дети, которые катаются до сих пор на маршрутках, никак не выйдут.
2: Слава написала: основы финансовой грамотности, научите детей копить деньги с детства. Ну, и вообще понимать значимость денег, что, как тяжело это все дается родителям. Я
1: Меня, знаешь, как приучали к этому? Вот я получу пятерку, мне дают денег за это, определенную сумму. И у меня стремление было всегда получать пятерки. Но, правда, я был троечник, но все равно старался. Кристина пишет: еще было бы славно преподавать уроки дорожного движения на самокатах и на велосипедах, даже просто пешеходам. Отдельный предмет нужно вести, чтобы дети с детства знали все правила. Я согласен, кстати, по поводу этих всех историй, самокатов. Этого очень много, и с этим надо как-то начать уже уживаться. Понятное дело, что никто это не уберет. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Там же есть группа Хит ФМ, можно и там написать. Мы сегодня обсуждаем, какой предмет надо начать преподавать в школах.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс

0: 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
1: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
5: Окошкина! Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какой навык нужно преподавать в школе.
1: А Александр написал: строительство, чтобы дети понимали.

0: Или хотя бы как саморез прикрутить, чтобы он держался.
1: Согласен. Эльвира пишет: «Доброе утро, Хит ФМ. Нужны навыки оказания первой помощи себе и другим. Еще нужно преподавать, как действовать в разных жизненных ситуациях. Оплата ЖКХ». Ну вот, кстати, про ЖКХ многие говорят. И я соглашусь полностью. Мне 42 года, я ничего в этом не понимаю. У меня копятся какие-то долги откуда-то.
0: Я когда смотрю на эти бумажки, мне аж плохо.
1: Вот, у меня полный ящик этих же бумажек. Я не знаю, что я боюсь даже открывать его.
0: Тебя найдут. Алексей написал: «Предлагаю вернуть продленку, чтобы делать домашнее задание в школе. Дома с ума сойти можно». А вообще-то она есть.
1: А подождите, а продленка для этого?
0: Ну, и в том числе.
1: Это же гениально. Почему родители не пользуются этим?
0: Я вот прошу всегда, чтобы Вася
1: делал. А дети
0: делал
1: не хотят,
0: все.
1: Да?
0: Ну, конечно, они же, это же задержатся в школе, сидеть.
1: Ну, они же там веселятся с друзьями, там также делают дома.
0: В рамках школы, я думаю, что это их ограничивает.
1: Надо родить ребенка, приучить его возглавить продленку. Сделает неправильно он, сделают все неправильные, никто не получит двойки.
0: Вот это ты, конечно, устроил бы.
1: Такой план. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 – это номер для ваших сообщений в Максе. Там же в Максе есть группа Хит ФМ, можно туда написать. Мы сегодня решили обсудить вот что. Какие навыки необходимо преподавать в школе?

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 34 минуты в Москве. Какой навык нужно преподавать в школе? Такая у нас сегодня тема часа. Вот, пожалуйста, Андрей написал: для девочек обязательно уроки прилежных жен.
2: О, а прилежных мужей тогда
1: это
2: уже
1: тоже
2: для мальчиков.
1: Надо бы, да.
2: Да.
1: А, так, вот тут и ниже сразу же прилетело про прилежных мужчин. Вот. Так,
2: также, я думаю, что что-то вот из... из аптечного, из здоровья, из вот из этой, из фены, из медицины.
1: Вообще,
2: нужно,
1: кстати,
2: тоже что-то преподавать.
1: Ты вот сейчас, кстати, очень правильно мыслишь, потому что я бы, конечно, очень хотел, чтобы меня в школе научили распознавать, что входит в лекарство. То есть, знаешь, когда тебе говорят, такое-то лекарство тебе надо, ты идешь, тупо его покупаешь. А ведь есть аналоги какие-то интересные, полезные.
2: Ну или оказание первой помощи тоже вот важная вещь.
1: Ну, у нас на ОБЖ было оказание первой помощи. Я там и научился всему этому.
2: А, да, точно, я забыл
1: а
2: уже.
1: А когда не помогаю, я просто не хочу. Так себе человек. Вот. Так, Анатолий пишет: нужно знать, как устроено восприятие, чтобы не путать факты и фантазии. Есть такая книга русского автора, вот «Общая модель восприятия». Пожалуйста. Наталья, финансовая грамотность и инвестиционные инструменты. Дети не умеют сохранять и приумножать деньги. Ну, а какие могут быть инвестиционные инструменты в школе? Купил фисташки и подождал, пока они подорожают, и продал заново там, что ли? Как вы себе это представляете?
2: Представляешь, вот если все вот эти навыки, которые нам предлагают, вот действительно взять все и ввести в школах, вы понимаете, что вы хотите, чтобы с вашими детьми происходило?
1: Знаешь, упущение у нас.
2: Они будут в школу как на работу ходить.
1: Надо было придумать еще, знаешь, чтобы они, слушатели называли навык, который надо, и название этого урока.
2: Да-да-да.
1: Вот, восприятие какое должно? Фантазийный, фантазия у меня. Что у тебя по фантазии? У меня по фантазиям 5.
2: Да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем вот что. Какой навык нужно преподавать в школе?

0: Реклама.
1: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 44 минуты в Москве. Мы сегодня обсуждали достаточно эффектную тему. Какие навыки пора преподавать в школе?
2: Мало предметов у детей. Мы решили разнообразить их школьную жизнь.
1: Ну, конечно, знаешь, если брать топ, конечно, это разбор квитанции ЖКХ. Как бороться с ними, как вот это все такое.
2: Оля написала: урок тихого часа, пусть детки отдохнут. И так загрузили по полной. То есть сон.
1: Так это в садике было.
2: Да.
1: Вот, пожалуйста, так. Алексей пишет: здравствуйте, уроки вождения, автодела. Да вот тот согласен. Сейчас, сегодня то, что происходит.
2: В 10-11.
1: Да, 10-м. И причем и девочек, и мальчиков учить надо. Потому что девочек особенно. Потому что когда вы приезжаете в сервис, вас обманывают постоянно вот эти вот злые, жуткие
2: дядьки
1: сервисисты.
2: Вот. Сергей написал: вернуть предмет этика и эстетика. Вот, да.
1: Ну, это да, интересная история. У меня в институте была этика. Я помню, этика или этикет назывался. Я прям книжку всю прочитал, весь учебник. И ни разу не появился на занятие, но сдал идеально все.
2: Аленка похвасталась, что у нее, у ребенка все в порядке с финансовой грамотностью. Дочь в младшей школе покупала жвачку за 20, а одноклассникам продавала по 10 за подушечку, пока учительница не перекрыла бизнес. Ну, это вообще
1: прекрасно. Я уже вижу этот разговор учителя и ребенка.
2: Проценты.
1: Ты понимаешь, что нельзя заходить на поляну учителя? Она такая: что? Она говорит: сики. Сики поляну. Она такая: я не понимаю, она меня в поле отправляет.
2: Все, ладно, давай, закрываем тему.
1: Да, ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Напоминаю, у нас продолжается лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера разыгрываются деньги. Ближайший розыгрыш уже совсем скоро будет у Наташи Стахановой в эфире. Так что ей говорим финансовый привет. Нам финансовое пока.
2: Да, шикарного вам денечка, друзья. Любим, обнимаем.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Привет-привет, родные. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много-много играть. У нас, кстати же, лайтовый понедельник сегодня, да? Да. Поэтому наш день с вами проходит легко, правильно? Очередной розыгрыш в следующем часе будет, хорошо? Поэтому в этом мы с вами немножечко почилим. А еще, кстати, что еще-то будет интересного? Конечно же, везде хит, друзья. Тоже где-то так проплывет в моем сегменте. Я сделаю все возможное, чтобы у вас получилось его поймать.
1: Твой день проходит легко.

Готье и Кимбра на радио Хит ФМ. 2011 год, стопудовый хит. Прям ух, друзья, если вам нравятся такие песни, то я думаю, вам должна очень понравиться наша онлайн-радиостанция «Стопудовый хит». Там много-много прям таких песен. Где можно ее найти? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Кстати, у нас там появилась еще новая онлайн-радиостанция, которая называется «Хит детям». Там песни для детей, которые хочется включать снова и снова. Вот, мне кажется, вам тоже понравится. Совсем скоро, где-то так минут через 15 у нас афиша. Куда сходите, чтобы посмотреть в Москве? Иду на все, но прямо сейчас Леони и Каллум Скотт. Stay!

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Государственном историческом музее в рамках выставки «Вера Мухина. Навстречу ветру» собрали ключевые произведения скульптора, в том числе и бронзовый эскиз рабочего и колхозницы. Но показать работы мастера здесь решили гораздо шире. Вы увидите ее театральные проекты, эксперименты со стеклом, портретные работы и архивные материалы. Отдельный блок посвящен участию Мухиной во Всемирной выставке 1937 года в Париже для лиц старше 12 лет.
1: Номер 2.
0: Музей-заповедник Коломенское приглашает на выставку «Сакральная и радикальная. Красная нить русского искусства». Здесь иконы соседствуют с работами авангардистов, показывая, как традиции древнерусского искусства повлияли на язык нового искусства начала 20 века. В проект вошло более 80 работ из 14 музеев и частных собраний, включая произведения Малевича, Кандинского, Лентулова и Гончаровой, а также иконы из крупных российских коллекций. Выставка работает до 30 сентября для лиц старше 6 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть псевдодокументальную драму об андеграундных танцорах «Пока небо смотрит». Команде танцоров предлагают стать частью большого телевизионного шоу. Герои, которые обычно держатся подальше от таких конкурсов, должны решить, развивать им свою карьеру или сохранить свободу творчества. В фильме реальные хореографы играют практически самих себя, а рядом с ними в кадре появляются актеры Федор Лавров, Дарья Якомасова и режиссер Валерия Гай-Германика. Продюсером картины выступила актриса Любовь Аксенова, а режиссерское кресло занял Роман Михайлов для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.
1: И

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Тиесто и 21 Savage на радио Hit FM. I want boss. Я хочу и то, и другое. Мне кажется, это очень даже такое нормальное желание. Кстати, друзья, у нас можно выиграть хитовые дождевики в канале радио Hit FM в Максе. Просто заходите, ищите закрепленный пост и участвуйте. А где-то так уже в следующем часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. 3000 на кону, друзья. Ну, потому что лайтовый понедельник. С утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги.
1: Ты можешь все. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

В этом часе, друзья, очередной розыгрыш лайтовых денежек. Прям совсем скоро. Так что просто далеко не уходите, хорошо? Алексей в забежит в студии, расскажет нам про относительную пользу парков возле дома. Услышим новую песню «Елки», называется «Проще». Ну а прямо сейчас «Marshmallow» и «Portugal The Man» на радио Hit FM Phoenix.

0: Ну что, готовы? Телефон в руках. Молодцы. Друзья, на кону 3000 рублей. И их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. Друзья, личные сообщения, не в комментарии, именно в личку. И если ваше сообщение окажется 25-м по счету, потому что сегодня понедельник, 25 мая, то, как говорится, вы наш победитель. Только, друзья, огромная просьба. Вот отправляйте кодовое слово, я сейчас его скажу, и немножечко там побудьте, хорошо? Потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы отсыпать лайтовые денежки в прямом эфире. А иначе у меня никак не получится. Договорились? И слово отправляем только после того, как я скажу на старт внимание, Маш. Все, телефон в руках, номер знаете, но тогда кодовое слово в этом раунде – пенальти. На старт внимание, марш!
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении...
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопол. 21902000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026, скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до самого вечера мы разыгрываем много-много денег. Вот. И чтобы выиграть очередные 3000, нужно было просто вот совсем недавно отправить кодовое слово «пенальти» к нам в мессенджер Макса и оказаться 25-м по счету, потому что сегодня у нас понедельник, 25 мая. Почему пенальти? Потому что Международный день футбола, друзья. И наш победитель Мелина, город Армавир. Мелина, привет! Алло, алло!
2: Привет, привет!
1: Привет, привет! Аплодисменты тебе! Ты прям закидала меня словом «пенальти», и я почувствовала себя таким, знаешь, одиноким вратарем, в котором, блядь, мечу. Молодчина ты, молодчина! Ну давай, подставляй ладошки, отсыпаю тебе лайтовую денежку, лови!
2: Ловлю!
1: О, поймала, молодец, слушай. Спасибо тебе огромное, что слушаешь радио Хит ФМ. Друзья, лайтовый понедельник у нас продолжается. И до самого вечера мы будем разыгрывать денежку. И очередной розыгрыш, кстати, совсем скоро, не пропустите. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2012.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3502.
7: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Окружающая среда.
1: Проживая рядом с парками и скверами, мы автоматически улучшаем состояние своего здоровья, о чем уже не первый день говорят врачи и экологи. Проверить это утверждение совсем недавно решили исследователи из Китая, Таиланда, Германии и Великобритании. Они проанализировали научные работы за последние 40 лет и пришли к неожиданному выводу. Наличие зеленых насаждений в городах действительно приносит пользу психологическому состоянию людей. Но актуально это лишь при умеренном количестве растительности. Если ее становится слишком много, это может привести к обратному эффекту из-за уменьшения естественной освещенности и создания эффекта замкнутости, а также тревоги за свою безопасность. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
3: 0+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Махмуд, Орхан и Сене Сенер на радио Хит ФМ. Фил, такой вот, знаете, стопудовый хит. Сразу же захотелось поиграть с вами в хит-сери, отгадать год этого хита, друзья. Но мы с вами этим займемся где-то так, ну, минут так через 30, наверное. Да, а еще, кстати, в следующем часе у нас везде хит, друзья. Не пропустите, можно выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Парфюмерию, косметику, ювелирку, бензин, полный бак можно залить. Или просто бесплатно кататься на такси на работу и обратно, или булочную куда-нибудь. Вот, модная одежда. В общем, все. Можно выиграть. Если нужны подробности, заходите на наш сайт hitfm.ru либо в мобильное приложение «Радио Хит ФМ». Ну а прямо сейчас с нами Сомбар.

В этом часе, друзья, потреним ассоциативную память, поиграем в хистори. После выходных очень-очень полезно этим заняться. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про устройство для диагностики профессионального выгорания. Да, уже придумали. Ну и, конечно же, вездехит, друзья, в этом часе. Желаю вам его поймать. Как его поймать? Кто не... Да я думаю, вы уже знаете, нет? Не знаете? Напомни нам, пожалуйста. Легко, друзья. В общем, где-то так между песен красивый мужской голос вам скажет: пожалуйста, отправляйте слово «вездехит» к нам в мессенджер Макс в личные сообщения на номер +7 925 007 10 74. В общем, как только он это скажет, вы берете в руки телефон и отправляете. И если ваше слово «вездехит» упадет сегодня под номером 25, потому что сегодня 25 мая, вот, все, вездехит ваш. Только, пожалуйста, друзья, огромная просьба. Отправили, немножечко там посидели, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире открыть ваши вездехиты, посмотреть, что же вы там выиграли. В общем, все очень просто. Желаю вам удачи, друзья. Ну, а прямо сейчас слушаем Tame Impala и Jennie из Blackpink про Дракулу.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: ОК представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
15: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Hit Story на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, готовы потренировать ассоциативную память? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Сразу же нагрянут воспоминания. Это очень-очень полезно. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Только не подсматривайте, ладно, друзья? Потому что важны ваши воспоминания, а не то, что вы мне там цифру какую-то напишите. Вот, а куда пишем? Мессенджер Макс, Hit FM, плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии, куда вам удобнее. Там, кстати, уже эта песня появилась, но по традиции у нас есть подсказки. Куда там мы с вами ныряем? Какие-то они странные эти подсказки. В общем, в прокат тут написано, вышел фильм «Гонка» с Крисом Хемсвордом. Смотрели? Я тоже. Бен Аффлек получил диплом доктора искусств. Молодец, что могу сказать. Друзья, но я все-таки жду ваши воспоминания. Надеюсь, прочитаю их с огромным удовольствием. Поехали!

History на радио Hit FM. Мы тут вдарились в воспоминания, потому что эта песня нам много чего напомнила, да? Вот Светлана пишет, что мы познакомились с мужем на отдыхе, играла эта песня, а потом ее сделали песней на свадьбе. 2013 год. Вау, мурашечно как. Я в 2013 году под эту песню уезжала из родного города на учебу. Всегда немного грустно ее слышать снова, Вероника. Ничего не вспоминается, но песня 2013 года, Степан, вот поделился. Никита пишет, что 2013 для него это год лиричных баллад. Слышал, что эта песня была написана за один день и чисто случайно. Но это Пинк, она всегда так пишет. Вот. А вот Лев вспомнил, что в 2017 году он, когда был в кафе, вот что-то там вкусное такое ел и услышал эту песню. Но ее можно и в 2018, и в 2026 тоже услышать. Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. Мне кажется, круто получилось, и потренировали немножечко ассоциативную память. Вот если будете каждый день это делать, вот посмотрите, как это полезно и как вообще память будет хорошо работать. Все, возвращаемся обратно, друзья, в 2026, потому что везде хит нужно еще совсем скоро нам поймать. Ну а помогает Ибен прямо сейчас. Hollow.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дожди, ночью до 12 тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
10: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера».

0: нравится жилье? Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты. Никто из нас не застрахован от выгорания, и одним из важнейших способов его устранения является профилактика и умение вовремя сделать паузу, чтобы перезагрузиться. И команда ученых из Санкт-Петербурга разработала специальное устройство, позволяющее распознать признаки профессионального выгорания, анализируя движение глаз. Гаджет работает с помощью камеры, записывающей микродвижения в замедленной съемке, подставки для головы и компьютера для обработки результатов. Прибор может оценивать степень переутомления и составлять прогноз критических значений, чтобы не допустить выгорания и вовремя сделать перерыв. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 25-м по счету, потому что сегодня 25 мая. И у нас есть победитель — Светлана, город Барнаул. Светлана, привет. Алло, алло.
2: Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
1: Так, ну ты немножечко отдышалась, а то я когда тебе перезвонила, ты прям... я уже испугалась. Все нормально, да? Все, уже все.
2: Да, да, все нормально. Все.
1: «Везде хит» твой. Теперь не бойся. Сейчас посмотрим, что уже ты выиграла. Сейчас, секундочку, мы его раскроем. Что же тут у нас получилось? А получилось круто, Света. «Везде хит» на модную одежду. Вот так. А значит, благодаря радио Хит FM ты сможешь обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов. Вот так он. Так что поздравляю тебя, не отключайся, расскажу, как это все вот так вот можно будет сделать совсем-совсем скоро. Друзья, вот так тоже можно легко взять и поймать свой «Везде хит». Он будет еще сегодня плавать, да и завтра будет, и послезавтра. Вот, ну чуть-чуть попозже сегодня. Вот, буду держать за вас кулачки, чтобы у вас тоже, как у Светы, вот так все получилось. Подробности можно узнать на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM.
0: «Везде хит» на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через... Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: BTS на радио Hit FM. Ребята сейчас в мировом туре. Кстати, вчера Чон Чунгук выложил видео за кадром, как они там живут, прикалываются друг на другом. Причем, знаете, такое непрофессиональное видео, а сделанное на телефон. И буквально через пару часов написал в своих социальных сетях, что ищет помощника для монтирования вот таких видео. Прям вакансию открыл, представляете? Хотели бы поработать с Чон Чунгуком из BTS, а? Ну, вот так вот. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый. Буквально через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, играем в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен начнем. Будет также программка про фильмы и сериалы. Смотрители, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Поем мы вместе с Мари Краймбрюри. Красиво, не фамилия, конечно. Краймбрюри. Давай не ждать. Ну а прямо сейчас топик и Бекки Джи на радио Хит ФМ. Sorry, папи.

0: Ой, гады, Years and Years на радио Hit FM. Твоя любовь — это галлюцинация. Вот об этом ребят поют. Друзья, я уже приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Как это сделать? Берите в руки телефон, набирайте звездочка 1074 с мобильного звонка бесплатный. Попадайте ко мне в студию, в прямой эфир. Я задаю вам 5 вопросов. Правда, еще не знаю, на какую тему, но это не важно. Вот, у вас будет 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно, больше чем наполовину, буду дарить наши подарки. Могу подарить спортбокс. Я надеюсь, вы успели вообще посмотреть, как наш мерч выглядит в нашей официальной группе ВКонтакте. Я вам буквально 15 минут назад рассказала, сделайте это. Там, например, вот все, что лежит в спортбоксе, наш Диана Терешкова на себя надевает, показывает напульсники, налобники, там все-все-все. Вот, очень красиво на ней все это смотрится. Это все можно выиграть. Либо можно выиграть наш дождевик, кстати. Очень прочный, классный. Там тоже есть видео, где мы ведро воды вылили на человека, который был в этом дождевике. Вот никто не промок и не пострадал. Ни дождевик, ни человек. Так что вот такие штуки можно выиграть. Ну что ж, я желаю вам удачи, друзья, и жду звездочка 1074.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЕЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026, скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
7: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. Возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организация акции ООО «Статнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.statneft.ru.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019098 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112192000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: Мы начинаем играть в настроение прямо сейчас. Со мной на связи город Тверь. Алексей, привет.
2: Алло. Всем добрый день.
1: Добрый-добрый день. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение на спорте.
1: Ну, а вот так вот, на спорте. А знаешь почему? Потому что сегодня Всемирный день футбола, между прочим. Я поздравляю всех, кто имеет отношение к этому потрясающему виду спорта. Ты играешь в футбол вообще, Алексей? Ну, играл?
2: Стараюсь постоянно.
1: Да ладно, серьезно, так попали? То есть ты в курсе всех там вот этих вишек? Но здесь я вижу не только про футбол, но про футбол тоже тут много вопросов. В общем, 5 вопросов вот таких спортивных. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Включаешь свою мужскую футбольную интуицию. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Ну что, готов? Поехали?
2: Всегда готов, конечно.
1: Поехали. Зинедин Зидан выйдет нападающим за сборную Франции на ЧМ-26. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Баскетбольный мяч для профессиональных лиг весит 1,5 килограмма. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Самый долгий матч футбольных сборных длился 117 минут. Да или нет?
2: Да.
1: Бокс разрешили в качестве спорта в 1900 году. Да или нет? Быстрей, быстрей.
2: Нет.
1: А в средневековом итальянском футболе разрешались кулачные бои. Да или нет?
2: Да.
1: Разрешались. А что ты там на детской площадке, что ли, сидишь? У тебя там дети?
2: А я в обед как раз на площадку хожу заниматься.
1: Да ладно. Слушай, как круто. Мы попали. А то есть там турнички всякие, там, да, там бицепсы, трицепсы.
2: Да?
1: Жалко, что радио не вижу я тебя. А, ну ладно. Так, давай посмотрим, получилось у нас с тобой или не получилось. Итак, Зидан выйдет нападающим? Конечно, не выйдет. Ему 53. Ну, то есть он на пенсии, да, получается уже, да? Он завершил карьеру футболиста.
2: Ну, он на пенсии, но вообще просто полузащитником играл.
1: А, понятно. Так, все, плюс у тебя есть. Баскетбольный мяч для профессиональных лиг весит 1,5 килограмма? Не весит. 650 грамм. Говорят, более тяжелые используют только на тренировках, да? Действительно?
2: Ну, куда набивные мячи обычно берут для тренировок.
1: Слушай, как мы попали-то? Слушай, как что-то какие-то фокусы у меня сегодня в жизни происходят. На спорте, ты там сейчас на спортивной площадке. Самый долгий матч футбольных сборных длился 117 минут. Ну, конечно, ты знаешь. А помнишь, нет? Или, наверное, не помнишь? 22-й год, Англия-Иран.
2: Сейчас не помню.
1: Англия-Иран, 2022 год, 117 минут 16 секунд у них был матч. Так, ладно, едем дальше. Бокс разрешили в качестве спорта в 1900 году. Ты ответил нет, потому что там у тебя кто-то на площадке закричал. Мне кажется, ты не расслышал просто вопрос. На самом деле, да. Он считался Бокс разрешили в качестве только в 1900-м. Потому что раньше он считался слишком уже. Ну ладно, не важно. В средневековом итальянском футболе разрешались кулачные бои. Знаешь, прям сказал, да? Серьезно, да. Это флорентийский кальчо, включающий элементы современного футбола, регби и борьбы. Ух ты, наверное, так интересно это все посмотреть. Ну ты молодчина, что я тебе могу сказать? Но тебя даже если вот тот вот не брать вопрос, у тебя все равно 4 правильных из 5. Алексей,
2: спасибо
1: тебе огромное. Спасибо за участие. Вообще так классно получилось. Чудеса какие-то. Не отключайся, сейчас обязательно пообщаемся и повыбираем подарки. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Но прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2013.
3: Фаррелл Уильямс.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился новый сериал от братьев Даффер «Городок». По сюжету, в специализированном городке для престарелых в Нью-Мексико появляются инопланетные монстры, которые охотятся за самым ценным, что есть у пожилых людей – их временем. Несколько героев объединяются, чтобы разгадать все сюжетные загадки и победить зло. В главных ролях – актеры старшего поколения. Альфред Молина, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Билл Пулман и Элфри Вудер.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть подростковую мелодраму «Вне кампуса», снятую по одноименной серии книг канадской писательницы Эль Кеннеди. События развиваются в вымышленном Брайерском университете. Отличница и поп-певица Ханна Уэллс влюблена в местную знаменитость, звезду футбола Джастина Кола, но тот не замечает девушку. Чтобы обратить на себя внимание Джастина и заставить ревновать, она заключает договор с капитаном университетской хоккейной команды Гарретом Грэхэмом. Он должен сыграть роль ее жениха, а Ханна, в свою очередь, поможет ему улучшить успеваемость. Однако надежный план дает сбой. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
15: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
16: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
17: Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Брукс XTN на радио Hit FM, Pay to Exist. И, пожалуй, вместе с ней так потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов и приемников. Лишь напомню, что лайтовый понедельник на радио Hit FM продолжается, потому что каждый понедельник, друзья, с утра до самого вечера здесь, в прямом эфире радио Hit FM, мы раздаем вам очень много реальных лайтовых денег. Не пропустите очередной розыгрыш у моей коллеги Наташи Калашниковой уже в следующем часе. Она буквально через 15 минут появится в студии и начнется All-Star Show. Ну а я желаю вам удачи. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Ну все, началось! Пора бежать!
2: Что началось? Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой, 28.
2: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Все правильно, но наполовину. Весь день, да, всю ночь, конечно же, нет, но весь день, да. Это лайтовый понедельник, и весь лайтовый понедельник, да, в течение всего дня мы разыгрываем денежки на Хит FM по 3000 рублей в каждом розыгрыше. Без победителя вообще никогда не остаемся. То же самое случится и в часе наступившем, господа. Кстати, Калашников здесь, всем привет, и у нас лайтовый понедельник, как обычно, дает о себе знать именно в этом часе. 14 часов и 7 минут в Москве. В какой-то момент обязательно поиграем, придумаем кодовое слово, и кто-то из вас, а именно сегодня 25 число, зафиксируемся, значит, 25 по счету кодовое слово, которое прилетит к нам в мессенджер, ну, как обычно. Вот, оно выигрышное, а его отправитель, победитель, забирает 3000 рублей от Hit FM. И это, даже уже сразу скажу, не последний розыгрыш на сегодня, тем не менее, не надо, знаете, так, ну и ничего страшного, а может быть именно вот вам повезет как раз в этот день и в этот час, поэтому не сбрасываем обороты, внимательно слушаем, играем, ну а музыка, она всегда вместе с нами. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама. Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Пока здесь Джастин Бибер, что на что-то среагировал и за что-то извиняется неискренне, скорее всего, люди вообще в другую сторону смотрят, празднуют, так сказать, и поздравляют. Сегодня Киллиану Мерфи 50 лет, представляете? Вот, поздравляем его. Это единственный актер западный, так его назовем, у которого славик стер, вот то, что они пытаются изобразить. Ну, какой-то врожденный просто. Просто у него это здорово получается. Смотреть по-славянски вот так вот. Ну и вообще актер хороший. Что уж там, мы его тоже поздравляем. И пока вот, кстати, о чем.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина!
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Ученые продолжают бить тревогу по поводу вреда пластика и его влияния на наш организм. Так, недавно южнокорейские ученые провели эксперимент, в рамках которого добровольцев поделили на две группы. Первой необходимо было пить воду из пластиковых бутылок, а второй – из стеклянных. По истечении 3 месяцев эксперты проверили здоровье добровольцев и выяснили, что у волонтеров, которые пили воду из пластиковой тары, заметно повысилось кровяное давление, а также был обнаружен микропластик в крови. Конечно, данные исследования нельзя интерпретировать как самые точные, однако ученые рекомендуют избегать употребления воды из пластиковых бутылок и отдавать предпочтение стеклянным или металлическим емкостям. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

И вообще, вы сами знаете, я просто как бы освежала в памяти, что сегодня понедельник. Это мы так знаем, что лайтовый понедельник на Hit FM. И это мы тоже, в общем-то, в курсе. А давайте уже по этому поводу и поиграем. Вот такой был намек. В этом часе все должно случиться, и оно случается прямо сейчас. Вот вам подтверждение. Итак, я напоминаю, наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Туда присылайте то слово или словосочетание, которое сейчас я озвучу. Как только услышите, сразу мне его возвращаете. А сегодня 25 число, и я отсчитываю 25-е ваше сообщение. И, соответственно, вручаю 3000 рублей от Hit FM. Вот и все нехитрые правила, которые мы катаем уже не первый год. Так, остается у нас с вами одно дело – выбрать праздник. Открываем 25 мая, естественно, по праздникам. Ну, если ничего вот сверхъестественного прямо здесь и сейчас не произошло, то ориентируемся на праздники. 25 мая. Смотрите, а столько всего. Все, я знаю. А вообще-то день счастливого билетика можно было, день филолога можно было что-то, Всемирный день футбола, Спартак чемпион, но это по факту, да? Так получилось. Поздравляем. Но я нашла хорошее сегодня, 25 мая, господа, не будьте в шоке. День нерпенка. Да, вы спросите, что такое нерпенка? А это я бы тоже так спросила. А это на самом деле нерпенок. Ну, белек, короче. Маленькая нерпа. Вот. Так, вроде мы его белек называем. Но день называется день нерпенка. Угадайте, что мы присылаем? Нерпенка. Так смешнее. Нерпенка, пожалуйста, что бы это ни значило, на 925-007-107.

0: Извините, это смешно. Мы должны немножечко поприкалываться, правильно? Нерпенка у нас сегодня. И главный герой действующий. Ну, я отчитывал 25-ю. Я не скажу 25-го нерпенка, я отчитывал. Это будет правильно с точки зрения русского языка. Но я отчитывал 25-ю нерпенку. И у нас, между прочим, победитель Роман, которому я не дозвонилась, но попросила его набрать нам сюда, в студию. Может быть, это он. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы же Роман, правда?
1: Да, верно.
0: Ну все, это вы, значит, все нормально, именно я вам звонила. Вот, спасибо, что дозвонились тоже, а то, видите, не хватает иногда времени одну песенку дозвониться до наших победителей. А вы наш победитель, представляете?
1: Ура!
0: Вы у нас откуда, расскажите всей стране?
1: Город Ангарск.
0: Ангарск, Ангарску привет. Ну, а вам, Роман, 3000 рублей от радио Хит FM, потому что это лайтовый понедельник.
1: Ура!
0: Спасибо еще раз, что дозвонились. Если есть возможность, оставайтесь на связи. Все буду рассказывать, как оно там дальше происходит у нас технически. Ну, господа, вот. Повеселились немножечко. Некоторые, наверное, не поняли. Юмор мой плоский. Так вот, это не последний розыгрыш. На сегодня не последний розыгрыш. Более того, и даже не последний розыгрыш в рамках лайтового понедельника. И, в принципе, еще поиграем. Потому что еще везде хит ходит по стране. Поэтому не теряйте бдительность. Been 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Итак, 25 мая продолжается. Вместе его продолжаем. Сегодня, кстати, из праздников еще день полотенца, если вы не знали. А если у вас воду, допустим, горячую отключили, ну, вот это плановое верное отключение воды, то можно как-то тоже вот этот праздник особенно отпраздновать. Хотя, не знаю, это ваше дело, что празднуете, что нет. Главное, вместе с Хит FM.

0: теоретическую часть напомню в начале недели, потому что это понедельник, это же все-таки начало недели. А вот, у меня что-то глаз дергается вторую неделю. Ну ладно, 15 часов и 5 минут в Москве, и это время. Понедельник – это день недели. Новинки – это только что вот мы, например, послушали одну. Если вам какая-то новиночка интересна, особенно, может быть, какие-то вопросы возникают по ее, в ее сторону, так сказать, теоретическая часть, то некоторые из этих вопросов решаемы, если вы зайдете на наш сайт hitfm.ru и в разделе «Новинки» ознакомитесь. Ну, вот с чем-то визуально ознакомитесь по поводу этой новинки. И приложение «Радио Хит ФМ» тоже, в общем-то, для этого и существует. Не только для этого, но для этого тоже. Не забывайте, опять же, голосовать, раз уж начало недели, сразу напоминаю, опять же, на том же сайте или приложении, это главный хитовый чарт голосования. Выбирайте лучшее из предложенного с вашей точки зрения и голосуйте. Нам нужны ваши голоса к концу недели, к субботе, когда мы перед вами же за них и отчитываемся. Что еще? Какие-то акции, если проходят, это, опять же, там же на нашем сайте, ну, сайт /приложение. Это вы все понимаете, что вот теперь вот в таком формате. А ну и если что-то хочется рассказать, тогда, можно в мессенджер 925-007-174, тоже это не запрещается. Круглые сутки, все это в вашем распоряжении, как и музыка на Хит ФМ.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина!
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Авто. Автомобиль не только средство передвижения. Многие водители становятся автовладельцами, в том числе из-за удовольствия, которое доставляет им управление транспортным средством. Именно это явление решили научно исследовать инженеры и психологи из Оксфорда и автоэксперты из Швеции. Планируется, что исследование охватит физиологические, когнитивные и поведенческие реакции добровольцев. И после обработки данных это позволит не только перевести эмоции в цифровые показатели, но и учесть эти нюансы в проектировании авто и электромобилей с учетом эмоционального отклика водителя. Уже в июне пройдет этап тестов на гоночной трассе, а результаты исследования планируют обнародовать этой осенью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Это мы быстренько смотрим, что там в новостных лентах делается. А вот делается вот что. В Великобритании, например, домашнюю черепаху нашли спустя 8 месяцев после ее побега. Не знаю, рада ли черепаха, раз она сбежала, значит, было от чего, но нашли ее неподалеку, у соседей. У соседей вкуснее. И, естественно, у соседей отобрали. Хотя черепахе обидно. Сочувствуем. Дальше. Один знаменитый, ну, для кого-то, израильский иллюзионист. Мы его не знаем, но он заявил, что видел замороженных инопланетян в секретном американском бункере. И хотелось бы верить такой информации, да, особенно потому, что американцы разгоняют что-то про инопланетян, а с другой стороны, тоже человек иллюзионист. В принципе, верить как будто бы не стоит, но тут уже решать каждому. И вот еще, пожалуйста, счастливая история любви. Где-то тоже в Англии мужчина, которому 92 года, и женщина, которой 85 лет, бабулечка и дедулечка, короче, сыграли свадьбу непосредственно в доме престарелых. Так что, если вы боитесь старости, не бойтесь, там бывает весело, все зависит от вас, лишь бы под Hit FM.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Немножечко такая, знаете, песня, чтобы, ну, можно пальчиками, конечно, подергать, но плечиками немножечко потанцевать было. Если у вас не хватило, допустим, духу сделать это при всех, или просто какая-то неудобная ситуация, чтобы чуть-чуть в пляс спуститься, ну, капельку, хотя у нас многое на это именно рассчитано, и мы на вас именно рассчитываем в этом смысле, что нет-нет, да и станцуете хотя бы какой-то частью тела, потом не рассказывайте какой. Ничего, у вас будет еще такая возможность даже в этом часе. Келвин Харрис, пожалуйста, появится, можно под него. Ну, можно и дождаться следующего часа. И вообще, это, конечно, по желанию. Что у нас тоже по желанию происходит, я ни на что не намекаю, но как будто бы слышны шаги. А это значит, везде хит, везде ходит. И, вероятно, в следующем часе все случится, поэтому ваше внимание.

0: такая вот новиночка, если в ней что-то знакомое вам причудилось, не вам не причудилось, вам не привиделось. Ну, мода такая, что-то да переделывать. Итак, 16 часов и 5 минут в Москве. Вот у нас новинки появляются и появляются, потому что в субботу они как раз и загружались в эфир Hit FM. Что касается французского диджея, которого зовут Florent Ugel. Ну, мы только что его слушали. Вот, мы его Хугелем иногда называем, я извиняюсь, конечно. Ну, а почему бы и нет? Потому что это как бы больше на американский, ну, вернее, даже не на американский, просто на английский манер. Но так устроен мир, понимаете? Если музыкант, допустим, или какой-то артист, или кто-то не настаивает на конкретном произношении своего имени, а оно у него очень сильно не по-английски произносится, Florent Ugel. Да, вот это кто будет выговаривать, согласитесь с ним? Ну так вот, мы все это на английский манер. Не только мы вот здесь собрались в комнатушке, да, и издеваемся над чужими именами. Это просто так в мире заведено, я вам докажу. Вот помните Давид Гетта? Ну а кто же его забудет, да? Он же вот так вот по матушке, по батюшке, ну по батюшке, по матушке. Ну короче говоря, дома мамка его зовет Давид Гетта. Но в мире его зовут Дэвид Гетта, правда же? Потому что так удобнее, и потом англоязычных у него больше поклонников. Что ж поделать? Более того, он сам теперь с этим соглашается. Поэтому, как диджей не назови, это не важно, лишь бы музыка нравилась, правда же? Ну, нам не важно. Если диджей сам придет и скажет, слушайте, зовите меня по-другому. Это, пожалуйста, это всегда. Это мы сразу запоминаем и с удовольствием. Ну, поскольку никто не обратился. Вот такая музыка на Hit FM. Такие песни, такие сказки. Продолжаем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com. ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Господа, я надеюсь, вы как-то уловили мою мысль, которая еще в прошлом часе прозвучала, что вездехит до нас доберется в часе текущем 16.20 в столице. Вот, поэтому будьте просто внимательны, и в какой-то момент слово «вездехит», вы знаете, наш мессенджер 925-007-1074, и сегодня 25-й вездехит выигрывает, просто напомню, потому что 25-е число на календаре. А вот что конкретно, это мы в эфире узнаем. В этом смысле ничего не поменялось. Посмотрим, что с погодой.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина!
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Ученые создают множество технологий для нашего удобства, однако многие технические решения вредят окружающей среде. Так, недавно ученые из Китая выяснили, что работающие ночью уличные фонари вредят природе. Специалисты отметили, что искусственное освещение по ночам нарушает циркадные ритмы и экосистемы по всему миру, что отражается на растениях, которые зависят от дневного света. Оказалось, что высокий уровень искусственного света ночью делает листья деревьев жестче, из-за чего насекомым становится сложнее их поедать, и в конечном итоге это ставит под угрозу городские пищевые цепи. Как именно можно решить эту проблему, ученые пока не знают, но, кажется, сокращение потребления электроэнергии по всему миру может помочь уберечь планету от большинства проблем. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Летний хит на радио Хит FM.
1: Да-да-да, вот такой вот он появился, наш везде хит, и, естественно, не так уж и внезапно, всегда мы вас предупреждаем заранее немножечко, будьте любезны, будьте готовы. И сегодня 25-й везде хит в игре, играет, выигрывает, потому что сегодня такое число. Отчитала я 25-й везде хит и рада приветствовать в эфире нашу победительницу, это Люба из Ростовской области. Правильно? Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Вот она, победительница. Уже давайте, конечно же, искупаем в овациях, даже прежде чем узнаем, что конкретно вы выиграли. У нас везде хиты разные, можно то выиграть, можно это. Но у вас сегодня конкретно пойманный везде хит на ювелирные украшения. Это значит, что благодаря Хит FM вы можете что-то себе приобрести, или не себе, может, кому-то в подарок приобрести. Такое блестященькое. Вот. И мы вас с этим поздравляем.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо, что с нами. Продолжайте оставаться. Вот теперь вы знаете, что у нас выигрывают. Оставайтесь на связи, я все расскажу вам, как дальше происходит. Господа, вы тоже знаете же, конечно, что у нас выигрывают. Уже хочется добраться, да, до этого счастливого момента. Не складывайте лапки. Во-первых, сегодня еще и понедельник этот самый лайтовый продолжается, а во-вторых, и везде хит, он раз-разды и появится в течение дня. Это по будням так происходит.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2-1-2-0-7-1-9-0-0-1-9-0-8 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-0-0-0-8-7-9. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
15: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Так, ну что, господа, у нас с вами происходит 17 часов и 4 минуты в Москве, это уже 25 мая. Это грядут выпускные, правильно, а потом еще сначала последние звонки, потом выпускные. Ну, грядут все вот это вот, в общем, грядет, и красивые и там все будут, и нервные все будут. Все это обычно повторяется в конце мая, начале лета, соответственно, начале июня. Это прелесть ежегодная, просто люди меняются, потому что выпускники, ну, за большей частью, конечно же, меняются. И надеюсь, если у вас вот эти мероприятия еще впереди все, то, конечно же, хочется под хорошую погоду, чтобы все вот это совпало. Я понимаю, что даже на территории нашей необъятной далеко не везде прям уже весна. У некоторых и снежочек видим еще, и все вот это, все мы понимаем. Просто хочется, чтобы погода, по крайней мере, совпала с вашим настроением. А то тут вот, пожалуйста, где-то в Америке случай был. Там школа провела выпускной, но только в этот момент, это где-то тихо, а нет, Теннесси. Короче, там шел проливной дождь. И с одной стороны, ну как уже отменять выпускной, когда все пришли нарядные и красивые, и начался вот этот дождь. А с другой стороны, никакого навесика, ничего. И прямо на открытой лужайке вот эти выпускники не просто счастливые, но и абсолютно мокрые. Они вымокли до нитки. Плюс, естественно, это было скользко, и можно было там поскользнуться, пока идешь за своим дипломом, за своим вот этим вот выпускным билетиком, так сказать. Еще и родители там переживали, что они все попадают с этой скользкой лестницы. В общем, короче, прилетело, конечно, но вы знаете, не все выпускники поддерживали негатив. Выпустились, и ладно, и хорошо, и мокрые, и счастье-то какое. А были и такие. Поэтому это нужно, конечно, у самих учеников-выпускников спрашивать, было хорошо или не очень, там, с точки зрения наблюдающих. В общем, желаю всем, чтобы, если какие-то сейчас события намечаются, чтобы хорошо все прошло. Знаете один секрет, когда хорошо все проходит? Конечно, знаете. Включаем Hit FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина! А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Большинство людей уверены, что наличие пальмового масла в продуктах обязательно навредит здоровью. Однако, по словам датских ученых, пальмовое масло при умеренном употреблении не опаснее других растительных жиров. Необходимо помнить, что есть два типа пальмового масла. Нерафинированное, которое получают из свежих плодов, и оно содержит множество полезных жиров, и рафинированное, в составе которого меньше питательных веществ, и именно его широко используют в пищевой промышленности. Чтобы не вредить здоровью, медики рекомендуют внимательнее читать упаковку товара и помнить, что насыщенные жиры можно найти в мясе или же молочных продуктах. И важнее всего это сбалансированный рацион, а периодическое употребление продуктов с пальмовым маслом не представляет опасности. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Расскажу маленькую подборочку маленьких сказочек про чудищ. Угу. Так, определим эту подборочку. В далекой-далекой стране Румынии жил-был маленький медвежонок Чудь. Сначала не был чудищем, а потом вырос большого медведя чудищу. И однажды пошел в местный отель, взломал там дверь, выломал, точнее, и ввалился в отель в поисках еды, разумеется. Но, правда, вот в ту часть, которая техническая комната, вот эти служебные помещения, то есть гости не очень сильно испугались. Очень сильно испугались все сотрудники, которые такое увидели. А он при этом не дошел до кухни, и поэтому ничего вкусного не ушел. Не нашел, вернее, и просто так свалил. Ничего страшного не произошло, все покакали, и будет что рассказать. Это вот одна история. Вторая история произошла совсем в другой стране, далекой-далекой Канаде, где жил-был дяденька один, вроде бы добрый, но нет. Но у него была маленькая дочка, которую он бросил, вместе с матерью бросил их и исчез куда-то. Вообще, так сказать, с радаров. Мама уже вышла замуж за другого нормального человека, который и растил эту девочку как свою. А вот когда ей исполнилось 18 лет, тот другой настоящий папа объявился и стал комментировать ее посты в соцсетях, лайки ставить, и даже притащился к ней на выпускной, принес цветочки и открыточку, на которой написано «Счастливого дня матери». Вот. Ну, какая была открытка, такой подписал, что вы в самом деле, сказал дяденька, и вот это вот все вручил. Вот такие чудища, сказочные и не очень.

0: сейчас, наверное, рассказывает вам о том, что не заканчивается лайтовый понедельник на Hit FM. Даже если не было таких желаний у авторов, так сказать, музыки, ничего страшного, все подходит. Итак, рассказ вот какой. На Hit FM действительно еще не закончился лайтовый понедельник, и уже в следующем часе будьте готовы, как раз 3000 рублей найдут своего обладателя, владельца, победителя. Ну а я до завтра, была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
7: Ну все, началось! Пора бежать!
8: Что началось? Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой, 28.
8: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Трэп «Мафия Хаус» на Hit FM только что и «Мафия Стайл». Начало седьмого в Москве. Всем привет. Отличного понедельника. Ну, вернее, его завершение. Зафиналим его красиво, музыкально и хитово, само собой. В шоу «Большой релиз» мы стартуем прямо сейчас. И нас ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа. Это как минимум. А еще на подходе разделы «Дабл трек», «Хиты без правил» и «Чарт спешл». Плюс не забывайте о том, что сегодня понедельник. Понедельник непростой, лайтовый. А значит, уже очень скоро кому-то из вас крупно повезет, и этот человек получит настоящие реальные деньги.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: Это большой релиз на Hit FM, и это Lana Del Rey, Young and Beautiful. А впереди парень, чья песня Body Talk стала взлетом недели. Плюс 5 строчек. Это круто, это здорово. Итак, Али Фарбин, песня Body Talk. Услышим здесь на самом хитовом радио через пару минут.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина!
15: Экспекто патролум! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
16: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
17: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
18: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Мы все чаще доверяем поиск и анализ важной информации нейросетям, а иногда и опасаемся, что они могут занять наши рабочие места. Пока волноваться не стоит. Один стартап из Америки, занимающийся исследованием систем искусственного интеллекта, провел небольшой эксперимент, собрав 4 мощных популярных чат-бота и дав им задание провести вечный радиоэфир в условиях ограниченного бюджета и поиска спонсоров. Провалились в итоге все. И хотя один из них все же смог найти спонсора, все нейросети начали вести бессмысленную деятельность, хоть и в своей уникальной манере. Так что восстание машин откладывается. Надеемся, надолго. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Maroon 5 на Hit FM. Пришло время зарабатывать. На кону 3000 рублей. Их получит тот, кто отправит прямо сейчас кодовое слово в мессенджер Макс, и чье сообщение придет 25-м, так как сегодня 25-е число. Записывайте номер +7 925 007 1074 и кодовое слово. Кодовое слово «Герой».

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Лайтовый понедельник на Хит ФМ. Здесь мы раздаем настоящие реальные деньги. 3000 рублей. И так происходит каждую неделю, каждый понедельник. Деньги получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 25-м по счету, ведь сегодня 25-е число. Мы хотим поздравить прекрасную девушку, красавицу по имени Алина. Мы, к сожалению, не смогли до Алины дозвониться, но мы знаем, что она нас слушает сейчас очень внимательно. Итак, Алина, вы слышите, да, как начинает работу наша радиокасса, отсчитывает кэш, а именно 3000 рублей. Так что мы вас еще раз от всей души поздравляем здесь на всю страну. Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных настоящих денег, поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с Хит ФМ.
2: Реклама.
3: Ну все, началось! Пора бежать!
4: Что началось? Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полная независимая подвеска и большая панорамная крыша. Особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен к тест-драйву и заказу в официальном дилерском центре «Корс Калуга» на Зерновой 28.
4: Новый JQ J6. Готов к приключениям.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина! Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: FM. Топики Бекки Джи на Hit FM только что. Сори, папи. Немного позитивного латина никогда не помешает, согласитесь. У нас тут, кстати, помимо латина, есть и поп, и дэнс, и клаб, и даже R&B, и поп-рок. Полное разнообразие хитов на любой вкус и формат. Поэтому оставайтесь вместе с нами, вместе с самым хитовым радио и шоу «Большой релиз». Мы продолжаем полное погружение в музыку.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
12: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Скидки в аптеках «Столички».
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
17: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Tokyo Hotel на Hit FM. Уже очень скоро даблтрек. Двойная порция музыки одной звезды, но прежде малиновая луна. Да, и такая тоже бывает. В этом уверены в группе «Моя Мишель». Итак, «Моя Мишель» на малиновой луне. Услышим через несколько минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дожди, местами ливневые. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 15.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООО «СЗ Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Expecto Patronum! Эти и другие заклинания на выставке «Мир Гарри Поттера». Колдуйте, летайте на метле и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». С 30 мая по 5 июля ТЦ «Панорама» 0+.
9: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина!
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Помогают ли фитнес-резинки привести тело в порядок? По словам столичных медиков, упражнения с карманным тренажером помогают ускорить обмен веществ, что приводит к похудению, поскольку во время тренировок с фитнес-резинками вы эффективно нагружаете мышцы. У вас ускоряется метаболизм и повышается общий расход калорий во время тренировки и после нее. Помимо этого, фитнес-резинки отлично дополняют привычные для вас кардионагрузки. Самое главное – не забывать правильно питаться и грамотно сочетать фитнес-резинки с другими видами активности. Так что пока одни тренеры спорят между собой об эффективности мини-тренажеры, мы же вам рекомендуем просто начать тренироваться, ведь движение – это жизнь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: HitFM.
1: Это большой релиз на HitFM, полное погружение в музыку. Только суперхиты, только суперзвезды. Впереди дабл-трек, двойная порция музыки одного артиста. Мы подумали, что было бы неплохо добавить жары-жаришки этому понедельнику, а то как-то похолодало у нас тут в Москве. А кто может сделать жарко и горячо? Правильно, Леди Гага. Впереди две ее работы. Первая называется «Runway», записана вместе с Deutsche. И песня под номером 2 «Rain on Me» — это Леди Гага и Ариана Гранде.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Это уже третий ягодный лимонад от самоката.
15: Или только третий.
14: Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
18: Галя, у нас отмена!
19: Какая еще отмена?
18: Предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
20: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-4 9 9 5 7 9 7 7 9 9.

0: Робин Тик и Фаррелл на Hit FM. Трек называется Blurred Lines. В 19:49 по Москве. Конец мая. Время очень непредсказуемое. То, понимаете ли, солнце, то дождь. Мы тут разыгрываем хитовые дождевики в канале Радио Hit FM в мессенджере Макс. По-моему, очень актуально. Поэтому заходите, ищите закрепленный пост, участвуйте и побеждайте.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
5: Окошкина! А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: Медуза на Hit FM только что и Don't Wanna Go Home. Начало 9 в Москве, пора нам провести хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие главные мировые новинки. Их две. И у них цель пробиться в эфир. Наша с вами задача очень важная, архиважная задача. Помочь им в этой нелегкой задаче. В этой нелегкой и заветной цели. Поэтому заходите в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Инна. Новая песня «Я тап-тап».

Я Тап-Тап. Инна номер один. Под номером два. Минелли и песня «Sun Goes Down». Уже 20:07 в Москве. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2019, время московское. У нас в самом разгаре битва двух новинок за попадание в эфир. Чем больше придет ваших голосов в группу Hit FM ВК, тем, естественно, лучше. Поэтому полный вперед, проходите, голосуйте, поддерживайте новые песни. Первая называется «Я тап-тап». Это Инна. Вот такая Инна, я тап-тап, номер один. Под номером два. Минелли, Sun Goes Down. Инна против Минелли. Кто же победит? Это мы с вами узнаем через несколько минут.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Окружающая среда. Проживая рядом с парками и скверами, мы автоматически улучшаем состояние своего здоровья, о чем уже не первый день говорят врачи и экологи. Проверить это утверждение совсем недавно решили исследователи из Китая, Таиланда, Германии и Великобритании. Они проанализировали научные работы за последние 40 лет и пришли к неожиданному выводу. Наличие зеленых насаждений в городах действительно приносит пользу психологическому состоянию людей. Но актуально это лишь при умеренном количестве растительности. Если ее становится слишком много, это может привести к обратному эффекту из-за уменьшения естественности.

0: правил.
1: Хиты без правил на хит

0: Открываем финал. Две новые песни из хит-парадов мира, и только одна вакансия в нашем плейлисте. Победит тот трек, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Подсчет голосов устроим где-то через минуту, плюс-минус, но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Я тап-тап». Это Инна. Инна, я тап-тап, номер один. Под номером два. Минелли, Sun Goes Down. Уже 20:35, время московское. Пришло время разобраться с вашими голосами, поэтому давайте сделаем это все вместе, все дружно, в режиме реального времени. Посмотрим в группу Hit FM ВК и подсчитаем голоса. С разницей в 5 голосов в этот понедельник, 25 мая, в нашем муза-сражении побеждает Минелли. Инна тоже была хороша, но сегодня ей повезло чуть меньше. Поэтому Минелли мы поздравляем с победой. Дальше целиком слушаем новый трек этой певицы, называется «Sun Goes Down».
1: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Дон Диабло на Хит ФМ Радио Бэйби. Стань настоящей или настоящим Радио Бэйби. Зайди на сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение, чтобы проголосовать за любимый трек в главном хитовом чарте. Например, за песню I Can't Wait. Боб Синклар и Кайза услышим очень скоро.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, начало 10-го в Москве. Традиционно приглашаем вас в специальный хит-парад самого хитового радио. По понедельникам устраиваем вечер премьер. Целый час суперновой, эксклюзивной музыки. Готовьтесь, будет классно. Начнем мы с трека, который реально качает. Качает, заряжает, настроение поднимает. Сейчас убедимся в этом лично. Песня «Moving to the Sun» — это «Хугел» или «Ужель». Его кто-то называет «Хугелем», «Хугелом», кто-то «Ужелем». И «Ультранейт» — «Moving to the Sun».

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня в нашем специальном хит-параде лучшее из нового за неделю. Далее король жанра Afrohouse. Говорят, именно этот парень, именно этот электронщик-диджей внес огромный вклад в развитие такой музыки. Итак, Zerb и 24K Golden вместе с ним. Песня Fast Friends.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Никто из нас не застрахован от выгорания, и одним из важнейших способов его устранения является профилактика и умение вовремя сделать паузу, чтобы перезагрузиться. И команда ученых из Санкт-Петербурга разработала специальное устройство, позволяющее распознать признаки профессионального выгорания, анализируя движение глаз. Гаджет работает с помощью камеры, записывающей микродвижения в замедленной съемке, подставки для головы и компьютера для обработки результатов. Прибор может оценивать степень переутомления и составлять прогноз критических значений, чтобы не допустить выгорания и вовремя сделать перерыв. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Это большой релиз на Hit FM 21.33 в Москве. Мы продолжаем специальный хит-парад, и здесь мы слушаем главные мировые новинки. Какие-то из них точно абсолютно попадут в мировые хит-парады, а может быть даже и в наш главный хитовый чарт. Посмотрим. Один из потенциальных кандидатов на попадание впереди — это певица Айкона Поп. Ее новая песня называется «Butterfly Feelings».
1: Чарт-спешл.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пау Сбербанк. Банк 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и самые яркие премьеры недели в нашем специальном хит-параде. Еще один крутой трек вам включим прямо сейчас, напоследок, что называется, и будем уже финалить Chart Special и большой релиз. Трек, на который сделано множество каверов за последние лет 20, наверное. Песня Right Here, Right Now от Fatboy Slim. А сейчас будет еще один кавер, но такой, знаете, хороший. Постарался Topic. Итак, Right Here, Right Now и Fatboy Slim тоже здесь неподалеку. Давайте послушаем, давайте оценим. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Много новинок сегодня послушали. Завтра послушаем еще новинки, и не только, поэтому приходите. Большой релиз каждый будний вечер здесь на Hit FM после 6 вечера по столице.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Так, недавно южнокорейские ученые провели эксперимент, в рамках которого добровольцев поделили на две группы. Первой необходимо было пить воду из пластиковых бутылок, а второй – из стеклянных. По истечении 3 месяцев эксперты проверили здоровье добровольцев и выяснили, что у волонтеров, которые пили воду из пластиковой тары, заметно повысилось кровяное давление, а также был обнаружен микропластик в крови. Конечно, данные исследования нельзя интерпретировать как самые точные, однако ученые рекомендуют избегать употребления воды из пластиковых бутылок и отдавать предпочтение стеклянным или металлическим емкостям. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS, Swim.
1: Второе место.
2: BBRX и Faithless, New Religion.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru.

Хит Ньюс. Авто. Автомобиль не только средство передвижения. Многие водители становятся автовладельцами, в том числе из-за удовольствия, которое доставляет им управление транспортным средством. Именно это явление решили научно исследовать инженеры и психологи из Оксфорда и автоэксперты из Швеции. Планируется, что исследование охватит физиологические, когнитивные и поведенческие реакции добровольцев. И после обработки данных это позволит не только перевести эмоции в цифровые показатели, но и учесть эти нюансы в проектировании авто и электромобилей с учетом эмоционального отклика водителя. Уже

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угости сладким. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хит Ньюс. Еда. Переход на правильное питание кажется универсальным средством для похудения, особенно учитывая массу готовых вариантов блюд, которые можно купить практически в любом магазине. Однако далеко не все продукты питания, которые принято считать полезными для здоровья, являются такими на самом деле. Так, российские диетологи рассказали о еде, которая, вопреки стереотипам, может мешать нам похудеть. Это касается магазинных гранолы, ореховых паст и фитнес-батончиков, которые даже в отсутствии белого сахара в составе приводят к набору веса. То же самое касается смузи, сухофруктов, сладких протеиновых коктейлей и обезжиренных йогуртов, которые содержат не только полезные вещества, но и большое количество калорийных добавок.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Семена чия являются идеальным суперфудом, особенно во время диеты. В 2 столовых ложках этой чудо-еды содержится почти 10 граммов клетчатки, качественный растительный белок и омега-3 кислоты. Но чтобы этот суперфуд не вредил вашему здоровью, необходимо правильно употреблять его в пищу. Главная ошибка многих – употребление семян чия в сухом виде. Помните, что чия впитывают жидкость в 10-12 раз больше своего веса. Поэтому при попадании в пищевод без подготовки они могут мгновенно разбухнуть и вызвать опасную закупорку. Чтобы избежать проблем с глотанием и пищеварением, всегда замачивайте семена в пропорции 1 к 4 минимум на 15-20 минут до образования гелеобразной массы. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с плодами работы ученых, которые разработали те или иные технологии и материалы. Однако, кроме очевидной пользы, они могут приносить и вред. Особенно если это касается так называемых вечных химикатов, которые накапливаются в природе и организме, сохраняясь десятилетиями. Полностью избежать взаимодействия с ними не получится, однако это влияние можно снизить, зная, где эти вещества содержатся. Как правило, это водонепроницаемая одежда и ткани, не боящиеся загрязнений, а также одноразовая посуда, коробки для еды на вынос и многие пластиковые контейнеры. Всему этому стоит найти более экологичную замену. Кроме того, не стоит забывать об антипригарных покрытиях в посуде. Как только они начинают отслаиваться, их стоит заменить. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.